0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня, в воскресенье, 21 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали перемену облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, в течение дня 19-24 тепла. Также сегодня в Риже Краснотуринский ревде тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 25.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Я же

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня воскресенье, 21 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 19-24 выше нуля. Также сегодня в Первоуральск, Плевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь. До плюс 25.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Риск распространения лихорадки денге в России отсутствует, регистрируются только завозные случаи. Об этом сообщил Роспотребнадзор, комментируя вспышку лихорадки на Шри-Ланке. Ведомство держит на контроле сообщения о случаях заболевания на острове, передает РИА Новости. Лихорадка денге – тяжелое вирусное заболевание, распространенное в Юго-Восточной и Южной Азии, а также в Африке, Океании, странах Карибского бассейна. Ее переносят комары. Новое штормовое предупреждение о дождях и грозах объявило региональное МЧС. Ливни ожидаются местами в Свердловской области 21 июня. Спасатели напомнили свердловчанам о мерах безопасности. На улице избегать неустойчивых конструкций, лэп, деревьев. В случае града прикрыть голову сумкой или одеждой. Дома закрыть все окна, двери. По возможности отключить электроприборы. Не подходить к антеннам, водостокам, проводке. Водителям, которых дождь с грозой застал в пути, следует остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию и переждать. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Екатеринбурге продержится как минимум до среды. Дневные температуры при этом будут на уровне плюс 22-25 градусов. В Екатеринбурге 15-летний подросток за рулем легковой машины Hyundai Elantra улетел в кювет и врезался в дерево. Авария произошла ночью 20 июня на 9-м километре Чусовского тракта. По предварительным данным, подросток ехал в сторону Екатеринбурга и превысил скорость, не справился с управлением. В результате ДТП пострадала 15-летняя пассажирка. Она с травмой головы доставлена в 9-ю детскую больницу. Девочка не была пристегнута. Водитель пояснил инспекторам, что взял машину без разрешения, пока родители спали, чтобы покататься с друзьями. По факту проводится проверка, сообщили в облгаи. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» провел первый матч под руководством Сергея Юрана. Товарищеский матч против Челябинска состоялся на тренировочной базе «Бажовия» под Сесертью. «Урал» победил со счетом 3-0. Дубль на счету Юрия Железнова, еще один гол забил Илья Ишков. Команда готовится к новому чемпионату первой лиги, который стартует в июле. День летнего солнцестояния состоится на Земле 21 июня. Это астрономическое событие, когда Солнце достигает наиболее северной точки своего пути. По эклиптике, что в северном полушарии, сигнализирует о начале астрономического лета. В этот день в северном полушарии будет самая короткая ночь и самое продолжительное в году светлое время суток. Начиная с 21 июня, продолжительность дня ежедневно сокращается на 3-4 минуты, а ночь, наоборот, становится длиннее. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На сегодня воскресенье 21 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 19-24 тепла. Также сегодня в Риже Краснотуринский ревде тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 25.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Зонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk-june-2026.
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». Всем приветики на Jam FM Гороскоп на сегодня, воскресенье, 21 июня. Овен. День создан для покоя и внутреннего равновесия. Телец. Амбиции на пике. Действуй смело, но без спешки. Близнецы. Решая семейные вопросы, слушай сердце. Рак. Сегодня ты будешь особенно сконцентрирован и продуктивен. Лев. Не требуй от себя слишком многого. Дева. Возможно, мелкие недопонимания с друзьями. Сохраняй спокойствие. Весы. Тебя ждет важная встреча, которая принесет удачу. Скорпион. Теплый разговор с родными расставит все по местам. Стрелец. Не давай лишних обещаний, рассчитывай силы. Козерог. Посвяти этот день обучению чему-то новому. Водолей. Забота о себе сейчас важнее чужих желаний. Рыбы. Наведи уют и порядок в доме. Это подарит гармонию.
1: Реклама. Тяжесть в ногах? Отеки и звездочки? У вас есть шанс избавиться от варикоза.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
1: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
2: Звоните 385-301. Возможно, противопоказания необходимы.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Риск распространения лихорадки денге в России отсутствует, регистрируются только завозные случаи. Об этом сообщил Роспотребнадзор, комментируя вспышку лихорадки на Шри-Ланке. Ведомство держит на контроле сообщения о случаях заболевания на острове, передает РИА Новости. Лихорадка денге – тяжелое вирусное заболевание, распространенное в Юго-Восточной и Южной Азии, а также в Африке, Океании, странах Карибского бассейна. Ее переносят комары. Новое штормовое предупреждение о дождях и грозах объявило региональное МЧС. Ливни ожидаются местами в Свердловской области 21 июня. Спасатели напомнили свердловчанам о мерах безопасности. На улице избегать неустойчивых конструкций, лэп, деревьев. В случае града прикрыть голову сумкой или одеждой. Дома закрыть все окна, двери. По возможности отключить электроприборы, не подходить к антеннам, водостокам, проводке. Водителям, которых дождь с грозой застал в пути, следует остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию и переждать. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Екатеринбурге продержится как минимум до среды. Дневные температуры при этом будут на уровне плюс 22-25 градусов. В Екатеринбурге 15-летний подросток за рулем легковой машины Hyundai Elantra улетел в кювет и врезался в дерево. Авария произошла ночью 20 июня на 9-м километре Чусовского тракта. По предварительным данным, подросток ехал в сторону Екатеринбурга и превысил скорость, не справился с управлением. В результате ДТП пострадала 15-летняя пассажирка. Она с травмой головы доставлена в 9-ю детскую больницу. Девочка не была пристегнута. Водитель пояснил инспекторам, что взял машину без разрешения, пока родители спали, чтобы покататься с друзьями. По факту проводится проверка, сообщили в облгаи. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» провел первый матч под руководством Сергея Юрана. Товарищеский матч против Челябинска состоялся на тренировочной базе «Бажовия» под Сесертию. «Урал» победил со счетом 3-0. Дубль на счету Юрия Железнова, еще один гол забил Илья Ишков. Команда готовится к новому чемпионату первой лиги, который стартует в июле. День летнего солнцестояния состоится на Земле 21 июня. Это астрономическое событие, когда Солнце достигает наиболее северной точки своего пути по эклиптике, что в северном полушарии сигнализирует о начале астрономического лета. В этот день в северном полушарии будет самая короткая ночь и самое продолжительное в году светлое время суток. Начиная с 21 июня, продолжительность дня ежедневно сокращается на 3-4 минуты, а ночь, наоборот, становится длиннее. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На сегодня воскресенье, 21 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 19-24 выше нуля. Также сегодня в Первоуральск, Плевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь, до плюс 25.

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на motivtelecom.ru.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

Jam FM. Читай.

0: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
2: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
3: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
2: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Нексті на Джем ФМ.
1: Доброе утро. Минувшей ночью продолжились атаки беспилотников ВСУ вглубь России. Над регионами сбито 240 беспилотников самолетного типа. В частности, БПЛА были перехвачены в Астраханской области, Брянской, Ростовской, на Кубани и в Крыму. В городе Крымске Краснодарского края фрагменты дрона упали на территорию частного домовладения. Загорелась хозпостройка. К счастью, люди не пострадали. В городе Строитель Белгородской области беспилотник ударил по многоквартирному дому. В одной квартире загорелся балкон. Были повреждены также фасад и окна дома. Пожарные потушили возгорание. Предварительно обошлось без пострадавших, пишет РБК. Сегодня день медицинского работника. В Свердловской области трудится более 50 тысяч медиков, людей, которые спасают жизни, отметил в своем поздравлении губернатор Денис Паслер. Он подчеркнул, что эта профессия, кроме профессионализма, требует особых личных качеств, чуткости, терпения, умения брать на себя ответственность и быстро принимать важнейшие решения. Губернатор поблагодарил медиков за самоотверженный труд и неравнодушие, приводит слова главы региона «Комсомольская правда», и отмечает, что все желающие сегодня могут поблагодарить медиков. У ротонды дома Севастьянова в Екатеринбурге до 16:00 работает открытый микрофон акции «Скажи спасибо врачу». После ночи музыки с улиц Екатеринбурга вывезли 180 кубометров мусора. Город привели в порядок уже в 9 утра субботы. Учитывая масштаб фестиваля, перед городскими службами стояли очень серьезные задачи, отметил мэр Алексей Орлов. До двух ночи работал метрополитен. В течение всего мероприятия и сразу по его завершению коммунальщики вывозили мусор. Напомню, фестиваль прошел в Екатеринбурге в 12-й раз. В этом году главной темой мероприятия было 40-летие Свердловского рок-клуба. Всего площадки ночи музея посетили 450 тысяч зрителей, отмечает «Комсомольская правда». Полицейские в Екатеринбурге проведут проверку после инцидента на Визе, где мужчина выбросил кошку с 8-го этажа. Зоозащитники настаивают на возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». Они подали заявление в полицию. Оно принято в отделе номер 9, пишет Е1. Все случилось 18 июня на улице Ключевской, 18. Очевидцы отвезли кошку в ветеринарную клинику, однако спасти ее там не смогли. Никаких вопросов к российскому флагу на матчах чемпионата мира 2026 нет. Болельщики ходят с ним свободно. Об этом рассказал изданию «Чемпионат.ком» россиянин Дмитрий Прусов. По его словам, к туристам с российским триколором подходили люди из Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Абхазии, фотографировались с ними. Ранее другой российский болельщик Антон Шаповалов попросил президента ФИФА Джанни Инфантино, а также премьера Канады Марка Карни расписаться на флаге России во время матча Катара и Канады. И они расписались. Напомню, Мундиаль 2026 проходит в трех странах – США, Канаде и Мексике. Официальный доллар в выходные – 73,44, евро – 84,17.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На сегодня воскресенье, 21 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, в течение дня 19-24 тепла. Также сегодня в Риже Краснотуринский ревитет тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 25.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Хорошая музыка, хороший день.
2: Джем FM.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Степаныч!
4: Да, сосед!
3: Теперь вы к нам на шашлыки. Только дай подсказку, чем мариновать?
4: Главное, чтобы майонез ежика на столе был.
5: С ним любой шашлык получится как надо.
6: Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
7: И здесь снова музыка прямо сейчас.
9: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Сын Филиппа Киркорова дебютировал в качестве модели. Мартин Киркоров поучаствовал в модном показе дизайнера Гоши Рубчинского. Подросток вышел на подиум и продемонстрировал изделия из новой коллекции бренда. На нем красовались белые штаны, яркая футболка и куртка оверсайз. Как пишет Супер, сам народный артист также сотрудничал с Гошей. Филипп снялся в фотосессии и выложил снимки в соцсетях. Поклонники удивились красоте Мартина. Они отметили, что мальчик рожден для подиума и сногсшибательных проходок. В сети написали: «Яблоко от яблоньки. Мартин великолепный. Какой же сладкий малыш. Пускай дальше продолжает заниматься моделингом. Филипп, у вас растет настоящее чудо». Отмечу, что Мартину Киркорову 13 лет. Ну а мы тоже пожелаем Мартину успехов в модельной карьере. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». Всем приветики на Jam FM гороскоп на сегодня, воскресенье, 21 июня. Овен. День создан для покоя и внутреннего равновесия. Телец. Амбиции на пике. Действуй смело, но без спешки. Близнецы. Решая семейные вопросы, слушай сердце. Рак. Сегодня ты будешь особенно сконцентрирован и продуктивен. Лев. Не требуй от себя слишком многого. Дева. Возможно, мелкие недопонимания с друзьями. Сохраняй спокойствие. Весы. Тебя ждет важная встреча, которая принесет удачу. Скорпион. Теплый разговор с родными расставит все по местам. Стрелец. Не давай лишних обещаний, рассчитывай силы. Козерог. Посвяти этот день обучению чему-то новому. Водолей. Забота о себе сейчас важнее чужих желаний. Рыбы. Наведи уют и порядок в доме. Это подарит гармонию.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
2: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
2: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
2: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
1: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
5: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
4: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Россиян нет среди пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой провинции Испарта. Об этом заявили агентство РИА Новости в губернаторстве региона. В автобусе было 30 пассажиров, 4 человека погибли, 26 пострадали. Все граждане Турции. Ведется расследование причин аварии. Уральские подростки устроили опасные заезды, подражая героям фильма «Форсаж». Об этом порталу Е1 сообщили горожане. Есть и видео инцидента на парковке торгово-офисного центра на улице Айвазовского, 53. В субботу днем стоянка была заполнена автомобилями. По тротуарам ходили люди, включая детей. В ролике видно, как водитель резко маневрирует между машинами. Прямо во время движения из окон автомобиля вылетают металлические инструменты и открываются двери. Между тем, жителям Ботанического этой ночью мешали спать байкеры. Мотоциклисты устроили массовый заезд возле дирижабля в час ночи. Судя по снимкам от местных жителей, участвовало не менее 20 байкеров. В Свердловской области действует закон о тишине, запрещающий шуметь с 23:00 до 8 утра. Поэтому любителям погонять может грозить штраф, объяснила юрист Людмила Александрова. Сумма штрафа для граждан составляет от 500 рублей до 1000, для должностных лиц от 1000 до 2000 рублей. По словам юриста, если шумная компания не дает спать по ночам, стоит вызвать на место полицию, пишет Е1. В ближайшее время начнется затяжной период интенсивной активности на Солнце. Об этом сообщает 4-й канал, ссылаясь на экспертов. Высвободившаяся солнечная энергия направится к Земле, спровоцировав серьезные колебания магнитного поля, так называемые геомагнитные штормы. Специалисты подчеркивают, что грядущий шторм не будет кратковременным. Колебания магнитосферы наберут пиковую силу в течение 2 суток и будут сохраняться практически до конца месяца. Люди, остро реагирующие на погоду, рискуют ощутить резкий упадок сил, вялость, приступы мигрени. Впрочем, у ученых нет единого мнения о влиянии магнитных бурь на самочувствие и здоровье человека. Прививка от опоясывающего лишая снижает риск болезни Альцгеймера на 25%. Это выяснили южнокорейские ученые из университета Кенхи. Они проанализировали данные 2,5 миллионов человек старше 50. Те, кто получал живую вакцину против опоясывающего лишая, на 25% реже заболевали болезнью Альцгеймера, на 12% реже расстройствами памяти. Опоясывающий лишая вызывается реактивацией вируса ветряной оспы, который после перенесенной болезни остается в нервной системе. С возрастом вирус может проснуться и вызвать воспаление нервной ткани, что, по мнению ученых, способно влиять на развитие деменции, пишет газета «Ру». Официальный доллар 73.44, евро 84.17.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На сегодня воскресенье, 21 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер в переменных направлениях от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 19-24 выше нуля. Также сегодня в Первоуральск-Полевском-Туринской асбесте тоже переменная, возможен дождь, до плюс 25.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
3: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
2: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Дэниел Рэдклифф признался, что сын не знает о его актерской карьере. Актер, известный по роли в серии фильмов о Гарри Поттере, рассказал, что маленький сын даже не догадывается о том, что его папа – звезда мирового уровня. Он и дальше собирается держать ребенка в неведении. Так он поделился с журналистами историей смешного случая. Как пишет Супер, отец и сын вместе смотрели Олимпийские игры. Рэдклифф вышел из комнаты, и в этот момент по телевизору показывали рекламу спектакля с его участием. Сын узнал родителя, но не придал этому значения. Дэниел поделился. «Он правда понятия не имеет, чем я занимаюсь. Вы поймете, что ваша работа – ерунда, когда не сможете объяснить ее ребенку. Полицейского, врача, пожарного объяснить легко. А как же объяснить актерство? Мы рассказываем истории прямо как в твоих книжках». Отмечу, что сыну актера всего 3 года. Ну а я думаю, что все впереди, и мальчик обязательно узнает о популярности своего папы. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики, группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
5: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
6: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
5: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
7: И снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5.

0: новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. На Кубани приостановили паромные перевозки через Керченскую переправу. Водителям большегрузов рекомендуют использовать альтернативный сухопутный маршрут трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь. Об этом сообщает оперштаб. Ночью, напомню, беспилотники ВСУ атаковали паром Панагии в Темрюкском районе на Керченской переправе. По предварительным данным, один человек при этом погиб, один пострадал, пишет РИА Новости. Между тем, в Крыму открыли горячую линию после атаки беспилотников на Керченский полуостров. Там погибли 4 человек, около 30 пострадали, сообщил ранее губернатор Сергей Аксенов. Россиянам разрешат отказаться от бумажных свидетельств органов ЗАГС. Они будут выдаваться только по желанию человека, пишет российская газета, ссылаясь на Минюст. В 2018-м в России создали единый госреестр записей актов гражданского состояния ЕГР ЗАГС. Полный переход от бумажных архивов к цифровому ресурсу завершился в 2020-м. Упростился целый ряд процедур. В частности, стала доступна дистанционная регистрация рождения ребенка в рамках суперсервиса рождения ребенка. При этом для детей до 14 лет сохраняется обязательная выдача бумажных свидетельств о рождении. 35 дорожных аварий произошло в Свердловской области за сутки. В 27 случаях обошлось без пострадавших, сообщили в облгаи. В результате 8 ДТП пострадали 12 человек, трое из них дети, погибли 4 человека. Так, 20 июня на трассе под Пилымом водитель автомобиля Kia выезжал на трассу Ивдель в границах Мау-Югры. Во время обгона грузовика он не справился с управлением, выехал в кювет и перевернулся. Водитель иномарки и двое его пассажиров скончались на месте, пишет «Комсомольская правда», Екатеринбург. В ГАИ призывают водителей быть аккуратными за рулем, тем более на мокрых трассах. Журналистам на Среднем Урале стал известен новый случай жестокого обращения с животными. В поселке Чистые Росы 2 под Екатеринбургом неизвестные застрелили из пневматики шотландского вислоухого кота. Ему было всего 1.5 года. Кот гулял неподалеку от дома. Пуля попала в желудок. Спасти животное не удалось, рассказала хозяйка кота. В ветеринарной клинике зафиксировали ранение. Заявление в полицию хозяева пока не написали, но хотят вычислить живодеров. Напомню, 18 июня в Екатеринбурге мужчина сбросил кошку с 8-го этажа на улице Ключевской. Заявление в полицию написано. Разбирается в ситуации отдел номер 9, пишет Ядин. Сегодня самый длинный день в году. Продолжительность светлого времени суток составит 17 часов и 33 минуты. Сегодня день летнего солнцестояния в северном полушарии. После 21 июня день начнет убывать. Ко времени летнего солнцестояния приурочен Иванов день. По русской традиции Ивана Купала. По одному из поверий в полночь на несколько минут расцветает папоротник, напоминает издание «Новый день». Официальный доллар в выходные 73.44, евро 84.17.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра понедельник, 22 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Предстоящая ночь до +17, завтра днем 20-26, выше нуля.

0: на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Поехали, лайфхаки и тренды.
3: У меня есть тренд, один я вот нашла, в Южной Корее. Значит, там новый тренд, там все сходят с ума от духов с ароматом Кока-Колы.
2: Так.
3: В общем, точнее, Кока-Кола с ноткой
2: купи,
3: цитруса. Нет, я к тому, что все им брызгаются этим парфюмом.
2: Ну, купи поэтому обычную это тренд. Коку. Туда закидываем пульверизатор.
3: Ну, в общем, брызгаются абсолютно все мужчины, женщины, подростки, конечно, которые обожают этот напиток. Кстати, многие отмечают, что аромат раскрывается, и там можно почувствовать...
2: Если его лизнуть?
3: Ну, может быть, возможно, но там еще
2: как
3: присутствует
2: журнале,
3: кофе, я поняла, в составе и специи. Кстати, духи достаточно, я бы сказала, элитные, премиальные, потому что за 50 миллилитров просят $220. На наши деньги это практически 15 тысяч рублей.
2: Ну да,
3: согласен. За 50 миллилитров нормально.
2: Вы можете фуру Кока-Колы себе заказать на эти деньги, в смысле, да. Это не на правах рекламы, это как факт.
3: Но
2: просто мы
3: наши-то говорят, что ждут, чтобы такие духи появились и в России тоже. Они,
2: конечно.
3: Кстати, они себя называют кокоголики.
2: Нормально. Там, я думаю, черноголовка сейчас как возьмет, сейчас как раскроет весь этот букет, понимаете? Mm-hmm. Ну а что? Я вот последний раз просто покупал, поэтому вспомнил случайно. Ну почему нет? Хорошо, вот вам лайфхак. Знаете, он такой, ну я бы сказал, популярный, вот на сегодняшний день один из самых популярных лайфхаков.
3: Ну?
2: Называется систематизация или накопление привычек. Если сказать это на английском, то a habit stacking.
3: Так не надо тут выпендриваться. Давай простыми словами.
2: В чем он заключается? Чтобы не полагаться на силу воли, а нужно привязывать новые полезные действия к уже существующим рутинам, на которые вы не обращаете внимания. Например, вы берете существующую рутину. Что вы делаете, ну, вот каждый день на автопилоте? Ну, там, чистишь зубы, не знаю, там, утренний кофе. То, что вот тебя делается, и ты не обращаешь на это внимания. Ну, давай чистить зубы возьмем. Как бы, да, реально такая автопилотная, на самом деле, штука.
3: Или посуду помыл.
2: Пожалуйста, да. Ну, давай возьмем чистить зубы, что, так скажем, всех касается. Да, легкая, всех касается. И вы привязываете к ней новое действие. Здесь даже, представляете, есть формула. После того, как я сделаю действие 1, я сделаю действие 2. Пример вам. После того, например, со здоровьем, да? После того, как я почищу зубы, я сделаю 5 глубоких вдохов или 5 приседаний. То есть вот ты почистила зубы и сразу сделала. Смысл в том, что ты привязываешь
3: привычка.
2: Вот эту новую привычку, да, как раз-таки к тому, что у тебя действительно уже отработано. Ну, если
3: ну,
2: честно...
3: Ну, привычка же вырабатывается, если я не ошибаюсь, 21 день у нас ученые выяснили. Поэтому
2: да, да.
3: Я думаю, что 21 день, если вы будете чистить зубы, потом приседать, качать ягодицы, то возможно что-то улучшится.
2: Ну, это к тому, что ты вот сидишь-сидишь и резко такой, надо поприседать. Ну, не работает так,
3: да,
2: реально.
3: Да, ты должна связать с определенным бытовым таким обыденным действием.
2: Да, ну и объективно, давайте, диван тебя так присосал вечером, что ты даже не можешь с него подняться. Вот с деньгами, например, так, финансы. То есть после того, как я налью себе кофе, я открою банковское приложение и проверю, например, бюджет на этот день. Ну, то есть сколько я могу потратить там сегодня, например. То есть вот так это работает.
3: То есть потратился на кофе, потом открыл еще.
2: Да почему? Ну, дома ты сидишь. Дома ты сидишь, да. То есть это все связано не с какими-то дальновидными историями. Здесь вот что-то такое ровненькое. Мне нравится ментальное здоровье, если честно. Вот мне как пример. После того, как я проснусь, я подумаю о 3 вещах, за которые я себе благодарен.
3: Это нужно каждый день делать?
2: Ну да, это же такая легкая вот...
3: Аффирмация
2: это,
3: какая-то
2: ну,
3: на
2: назовем это так.
3: День.
2: Я знаешь, как думаю? Во-первых, это ничего для вас не стоит.
3: Вообще
2: ну, то есть, что вы теряете, да.
3: А позитивные вибрации получаете?
2: 100%... Да.
3: Что?
2: Да, согласен. Всем позитивные вибрации от Яночки на Jam FM.
1: Jam без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM. Реклама.
4: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
5: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
4: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
6: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги,

0: лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: Jam FM. Здесь снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Джиган учит сына боксировать. Рэпер продолжает наслаждаться досугом с детьми. Как пишет Супер, после развода артист стал больше проводить время с младшими – Майей, Леей и Давидом. Это очень умиляет всех поклонников. Недавно Джиган выложил в сеть видео, в котором он показывает, как занимается боксом вместе с сыном. На кадрах видно, как Давидик старается держать удар. Многие фанаты отметили, что в будущем мальчик может стать известным мировым боксером. А папа подает ему отличный пример. В сети написали: «Какой Денис умничка, воспитывает настоящего мужчину. Мальчика должен воспитывать папа. Давид – настоящая машина. У него большое будущее». Отмечу, что Джиган развелся с Оксаной Самойловой весной этого года. Помимо Давида у пары подрастают еще 3 дочки. Ну а мы тоже верим в Давидика. Будущая звезда бокса. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама.
1: Что хочет летом моя крошка?
2: Душа требует окрошку.
1: На квасе или на кефире?
2: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика.
3: Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
4: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
5: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
4: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: ближей.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый день. На южном берегу Крыма и в некоторых других районах полуострова сегодня отключено электроснабжение. В Севастополе введен график временного отключения электроэнергии. Об этом сообщает Крымэнерго в своем канале в Максе, пишет РБК. Сообщается также, что ведутся аварийно-восстановительные работы. Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил о том, что для ликвидации перегруза электросетей за пределами Севастополя в городе введен график временного отключения потребления света. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о том, что на крымских АЗС приостановили продажу топлива, пишет РБК. Напомню, Минобороны России сегодня сообщила о том, что над регионами России были сбиты почти 240 беспилотников, в том числе над территорией Крыма. После ночи музыки с улиц Екатеринбурга вывезли 180 кубометров мусора. Город привели в порядок уже в 9 утра субботы. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Площадки ночи музыки в пятницу посетили 450 тысяч зрителей, отмечает «Комсомольская правда». Между тем, в соцсетях горожане жалуются на плохую организацию фестиваля в этом году. Так, на развязке Ленина 8 марта перекрывали тротуар со стороны колледжа имени Ползунова. Организаторы рассказали, что это было решение полиции из соображений безопасности. Возникла давка. Была давка также на мосту влюбленных. Очередь на досмотр в белую палатку не двигалась совсем. Многие шли на крайние меры, лезли по забору через мост, прямо над водой, пишет Ядин. Многим не хватило мест на концерт «Томас Мраз» в истории, хотя они отстояли очередь. Также ночью закрыли две двери на станцию метро. Также возникла давка, отмечает агентство. Екатеринбургский театр «Кукол» стал обладателем национальной театральной премии «Золотая маска». Итоги подведены в Омске, сообщает департамент информполитики региона. Номинацию «Лучший спектакль театра «Кукол» получила постановка Свердловского театра «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова. Спектакль раскрывает истории людей, которые пытаются выживать в Москве эпохи новой экономической политики. Ранее спектакль режиссера Игоря Казакова стал лауреатом фестиваля «Сибирь», «Терра Мэджика» и премии «Браво», отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Теперь к этим наградам добавилась и главная театральная премия страны. На главной площади Екатеринбурга сегодня, несмотря на дожди, отмечают День йоги. Десятки горожан утром в воскресенье пришли в центр Екатеринбурга, чтобы позаниматься практикой. Все началось в 9 утра. Поначалу всем пришлось укрываться ковриками от дождя, но затем выглянуло солнце, рассказали порталу Ядин участники праздника. Никто не требовал от собравшихся правильно выполнять все асаны. День йоги был учрежден в 2014-м по инициативе премьера Индии Нарендры Моди. Дата 21 июня выбрана символично. Это день летнего солнцестояние, которое считается периодом энергетического обновления. Официальный доллар 73.44, евро 84.17.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На завтра понедельник, 22 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, предстоящая ночь до плюс 17, завтра днем 20-26 выше нуля.

0: Реклама.
1: Три квартиры на этаже?
0: Три квартиры на этаже.
1: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
0: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
2: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
0: Сайт sib-kalina.ru.
3: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
5: Витамины Е, Ж, К.
4: Но тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
5: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Банку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Пап, снег!
5: Погода портится.
4: Почему мы так медленно едем?
5: Чтоб не попасть в аварию.
4: В кино опоздаем.
5: Выберем другое.
4: Не хочу другое.
5: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
4: Пап, давай помедленнее.
6: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Джем ФМ.
9: Привет! Том Холланд косвенно подтвердил свадьбу с Зендеей. Актер косвенно подтвердил, что женился на звезде. Отвечая на вопросы шумихи вокруг сгенерированных нейросетью свадебных фото, актер обронил фразу, которую многие расценили как признание. Он прокомментировал: «Нет, мне не пришлось рассылать родным сообщения про эти снимки. Они все были там». Когда журналист уточнил, что не знал о состоявшейся свадьбе, Холланд твердо отрезал. Он добавил: «Это все, что вы от меня услышите по этому поводу». Том не стал развивать тему свадьбы, зато тепло высказался о партнерше и их отношениях. Он отметил, насколько ценно иметь опору, которую дает их союз. Ну а я отмечу, что пары вместе с 2017 года. Ну а лично я думаю, что эти двое уже давно поженились. Просто вводит журналистов за нос. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
2: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
1: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
5: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
4: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Под Екатеринбургом автоинспекторы перекрыли пермский тракт из-за серьезного ДТП на 312-м километре автодороги. Дорожный затор парализовал движение вблизи города Ревда. Столкнулись грузовики две легковушки, сообщили в облгаи, пишет Е1. Перекрыта часть трассы, пробка образовалась в сторону Екатеринбурга, растянулась на 3 километра, пишет Е1. Автомобилистов призывают планировать маршрут заранее, следовать указаниям автоинспекторов. Движение транспорта восстановлено только по одной полосе. Сотрудники ГАИ регулируют транспортный поток, говорится в сообщении. АЗС Крыма отпускают автотопливо сегодня только госслужбам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность республики. С 9 утра приостановлена продажа бензина и дистоплива физ юрлицам и за наличный расчет, и за безналичный, и по талонам. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он попросил всех соблюдать спокойствие, руководствоваться только официальными источниками информации, пишет РБК. Напомню, в начале июня Минэнерго связало сложности с поставками топлива на Юг-России с воздушными атаками на предприятие ТЭК. Но отмечала, что ситуация временная и создан отраслевой штаб для ее стабилизации. Тем временем, минувшей ночью ВСУ атаковали дронами Керченский полуостров. В результате 4 человека погибли, еще 28 пострадали. Также был атакован паром «Панагия», из-за чего один человек погиб, еще один получил ранение. На этом фоне паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановлены. Водители большегрузов призвали пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через трассу Р-280, которая проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь, пишет РБК. В Екатеринбурге кинологи ищут новый дом для 5 служебных собак-пенсионеров. Животные завершили службу по возрасту или по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба ГУФСИН области. Среди собак, которые ищут дом, 9-летняя немецкая овчарка Эльба, прошедшая общий специальный курс дрессировки, активная, дружелюбная со знакомыми, но незнакомцев остерегается. Самсу по кличке Раф. 7 лет он активный, быстро привыкает к новому, но не уживается с кошками, ему лучше жить в частном доме. У 7-летнего пса Тореса есть проблемы с лапами, зато спокойный характер, он хорошо ладит и с детьми. Контакты кинологов есть на портале «Комсомольская правда. Екатеринбург». Вратарь сборной Кюрасао после исторической ничьей с Эквадором пошутил, что заслужил статую на родине. 37-летний Элой Ром отразил 15 ударов по своим воротам. Это рекордный показатель для матчей Мундиаля без учета дополнительного времени с 1966 года, отмечает Daily Mail. Вратарь назвал ничью с Эквадором победой. Напомню, сборная Кюрасао – дебютант Мундиаля, команда самой маленькой страны в истории этого турнира, сенсационно сыграла в ничью с Эквадором 0-0 и получила первое в истории страны очко на чемпионатах мира. Команду тренирует бывший главный тренер сборной России «Зенита» голландец Дик Адвокат, отмечает РБК. Официальный доллар 73.44, евро 84.17.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра понедельник, 22 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений до 6 метров в секунду, предстоящая ночь до +17, завтра днем 20-26 выше нуля.

0: Реклама. Решительные и хрупкие, нежные и строгие, сильные, но порой так нуждающиеся в защите. Мы понимаем, как женскому здоровью нужна медицинская поддержка.
1: Плановая гинекологическая хирургия в медицинском центре «Шанс». Диагностические, эндоскопические и пластические операции, высококлассные хирурги и современное оборудование. Медицинский центр «Шанс». Единый телефон 385-3001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Озонбанку 5 лет, а вам миллионы рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
5: Интригующие ощущения.

0: Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
1: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
0: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
3: И здесь снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Жена Тимура Хайдарова отреагировала на критику после 11 пластических операций. Супруга известного пластического хирурга Светлана Сильваши публично отреагировала на шквал критики своей внешности. В личном блоге она открыто призналась, что за свою жизнь перенесла 11 пластических операций. При этом большую часть вмешательств выполнил ее супруг. Светлана, которая также является многодетной матерью, не стала оправдываться перед хейтерами, а прямо подтвердила факт многократного обращения к пластической хирургии. В числе проведенных процедур – ринопластика, увеличение груди, а также липосакция. Она призналась, что ее порой сравнивают с куклой и даже называют безликой, приписывая ей глубокие комплексы. В личном блоге она написала, цитирую, «Да, я перекроенная, да, я не такая в жизни. Займитесь собой, своей жизнью, своей красотой, пусть даже перекроенной. И жизнь вам станет гораздо легче и добрее, и веселее, наверное». Да уж, воздержусь от комментариев. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Начинается игра «Мальчики и девочки» на Jam FM. У нас на связи за мальчиков сегодня Александр, он из Екатеринбурга, работает в строительстве и сейчас приехал на объект. Саш, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: А ты на объекте кем работаешь? Прораб, директор стройки или что-то?
3: Да нет, я электриком работаю.
2: Ага, а что строите? Какие-то коттеджи, большие дома,
3: культурные? Ну, в основном с частными лицами работаем. Квартиры, ремонт, мелкий какой-то, перенос розеток, ну и прочее, вот такая вот.
2: А есть какая-то, не знаю, там сезонность, когда больше ремонтируется? Зимой, летом, весной, осенью или нет такого?
3: Слушайте, вообще все очень плавающее. В этом году прям вот январь-февраль были самые шикарные месяцы, походу, в этом году.
2: Ничего себе. То есть сейчас стали строиться меньше, да?
3: Ну, вот у нас, да.
2: Ну, возможно, люди перенаправляют денежные, как сейчас говорят, потоки на отдых.
4: В отпуск все поехали.
2: В отпуск, да, возможно. Ну, желаем тебе, чтобы все-таки у тебя все было хорошо. С работой.
3: Спасибо.
2: Играешь ты с Олей. Оля у нас из города Березовский. Она едет открывать магазин. Она там, видимо, там работает. Оль, привет.
5: Да, здравствуйте.
2: А ты едешь открывать магазин или просто открывать магазин?
5: Да нет, работать это тоже.
2: Просто открываю дверь, да?
5: Да, продукта нет, я сама, да, я директор, сама работаю.
2: А, это твой бизнес? То есть ты представитель малого бизнеса, получается?
5: Да.
2: Ну, расскажи, как сейчас дела-то в магазине? У тебя продуктовый магазин или какие-то товары?
5: Да, продукты.
2: Ну, расскажи, как сейчас? Легче, сложнее с бизнесом стало? Еще хочешь открываться?
5: Сложнее, конечно.
2: Сложнее?
5: Конечно.
2: Цены растут на все, люди ничего не покупают?
5: Ну, и цены растут, и конкуренция выше.
2: Вот оно что. Понятно. Ну, в любом случае, желаем тебе всех-всех-всех конкурентов победить, чтобы все у тебя было хорошо. Продавца найти, чтобы не ты уже по утрам ездила магазин открывать, а просто приезжала, считала выручку или как там.
4: Да, забирала денежки и все. И домой.
2: Да, говорила, неплохо. Сегодня неплохо.
4: Да, молодцы, хорошо поработали.
2: Ну что, у нас Саша и Оля готовы сразиться в битве за билеты в кинотеатр. Рита, рассказывай правила нашей игры.
4: Каждому из вас прямо сейчас мы будем задавать вопросы. Их всего будет три, будем задавать их по очереди. Палыч готовил вопросы для Ольги, я готовила вопросы для Саши. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
2: Всем удачи, начинаем! Саш, первый вопрос для тебя.
4: Какой стране принадлежит остров Тенерифе? Испании или Франции?
3: Франции.
4: Испании.
2: Будем знать. Оля, вопрос для тебя. Сегодня в честь праздника Екатеринбургское метро продлевает свою работу. А вот до скольки? До 1 часа ночи или до 2 часов ночи?
5: До часа.
2: До 2, представляешь? Можно будет даже в 1:30, например, уехать в 1:40.
4: Да, круто же.
2: Пока счет не открыт, у нас 0-0. Движемся дальше. Саша, вопрос для тебя номер 2.
4: Рибофлавин – это витамин В2 или витамин В12?
3: В12.
4: Нет, это витамин В2.
2: Это тот, который укольчики ставит?
4: Да, в том числе.
2: Ой, больно. Оля, вопрос для тебя. Газ фреон горит или нет?
5: Нет.
2: Да, абсолютно верно. Есть правильный ответ у девочек. 1-0. Саш, теперь нужно отыгрываться нам, парням.
4: Какая специя используется во французском рыбном супе буйабес? Шафран или карри?
3: Карри.
4: Шафран.
2: Эх, Саша, не повезло нам сегодня. Игру можешь остановить, потому что у девочек уже есть правильный ответ. Ну, зато Саш много всего нового узнал, да? Из жизни девчонок. Ждем от тебя новых смайлов, Саш. Поиграем обязательно в другой раз, но уже на следующей недельке обязательно свой приз заберешь, хорошо?
3: Да, конечно, спасибо.
2: Все, спасибо тебе, отличного тебе дня, прекрасно поработать. Ну а Олю поздравляем с победой!
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam FM.
6: Реклама.
0: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
1: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
0: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
6: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
7: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
6: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
8: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
0: 102.5. Джим ФМ.

0: 102,5 Екатеринбург. Джем ФМ.
1: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется автоматически.

0: скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Это...

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Ормузский пролив остается закрытым. Иранские военно-морские силы не дают судам разрешения на проход с формулировкой «до особого распоряжения», сообщил сегодня иранское агентство Фарс, ссылаясь на военные источники. Всем судам рекомендуется воздерживаться от захода в район, иначе Иран угрожает полной ответственностью за любые риски и возможные последствия для безопасности. 20 июня в Иране заявили, что закрывают Ормузский пролив из-за действий Израиля против Ливана, поскольку одним из ключевых положений меморандума между Ираном и США было прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Мощный пожар тушили сегодня в одном из коллективных садов в Екатеринбурге. Утром сгорел садовый дом в одном из СНТ на Чусовском тракте. В каком именно саду, не уточняется. Пламя охватило 230 квадратных метров, сообщает МЧС области. Люди не пострадали. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 19 человек личного состава, говорится в сообщении. С огнем пожарные боролись почти полтора часа. В 13:27 специалисты завершили проливку, а также разобрали сгоревшие конструкции. Причины случившегося установят пожарные дознаватели. Спасатели МЧС напоминают дачникам о необходимости соблюдения правил. На Пермском тракте вблизи Ревды сегодня случилась авария. Об этом сообщает ГАИ Свердловской области. По предварительным данным, произошло столкновение грузовой машины и двух легковых. На месте работают экипажи ДПС. Движение ограничено. Транспорт пущен только по одной полосе. Екатеринбургский театр «Кукол» стал обладателем национальной театральной премии «Золотая маска». Итоги подведены в Омске, сообщает Департамент информполитики региона. Номинацию «Лучший спектакль театра кукол» получила постановка Свердловского театра «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова. Спектакль раскрывает истории людей, которые пытаются выживать в Москве эпохи новой экономической политики. Ранее спектакль режиссера Игоря Казакова стал лауреатом фестиваля «Сибирь», «Терра Мэджика» и премии «Браво», отмечает комсомолец. «Комсомольская правда», Екатеринбург. Теперь к этим наградам добавилась и главная театральная премия страны. Кассету с тайной песней Виктора Цоя нашли в Швеции. Архивист и коллекционер Сергей Чубраев сообщил о неизвестной записи композиции под названием «Дети минут». Об этом сообщает «Комсомольская правда», Петербург. Уточняется, что кассета более 30 лет хранилась в домашнем архиве женщины по имени Сара Окерен, которая во время поездки в Ленинград посетила вечеринку, где записала на плеер исполнение Цоя. Группа «Кино» эту песню не исполняла, а Цой пел ее только в кругу близких. Кассету привезли из Стокгольма и оцифровали. Утерянную запись обещали представить сегодня, в день рождения Виктора Цоя, в документальном фильме на стриминговых платформах. Официальный доллар 73.44, евро 84.17.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра понедельник, 22 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем 20-26, выше нуля.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
2: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
3: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
2: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама.
1: Три квартиры на этаже?
0: Три квартиры на этаже.
1: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
0: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
2: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
0: Сайт sib-kalina.ru.
3: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Jam FM 102.5. Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Катя Кабак игнорирует свадебные суеверия. Актриса счастлива в отношениях с телеведущим Тимуром Родригезом. Недавно стало известно, что он сделал ей предложение. Пара активно готовится к свадьбе. Как выяснилось, невеста не верит в свадебные суеверия. Она считает, что они отравляют разум человека и мешают спокойно жить. К тому же это своего рода возвращение к прошлым устоям, от которых нужно избавляться представителям нового поколения. Она поделилась. «Если жить по этим суевериям, мне кажется, можно сойти с ума. Поэтому в том числе по поводу того, что жених не должен видеть заранее платье, у меня нет никаких странных предупреждений. Поэтому некоторые платья я давно уже показала». Как пишет Супер, Катя лично подбирает и образ для жениха. В процессе подготовки к торжеству она столкнулась с целым рядом запретов. Например, узнала о примете, согласно которой на свадьбе не стоит быть в раздельных вещах. А может, Катя и права. Желаем ей терпения. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. В Израиле выявлен второй пациент с подозрением на лихорадку Эбола, сообщает пресс-служба израильского Минздрава. Пациент вернулся 19 июня из Демократической Республики Конго. После он заметил, что у него возникла головная боль, появилась температура и диарея, и обратился за медпомощью. Сейчас изолирован в медицинском центре. Врачи проводят серию лабораторных тестов и эпидемрасследований, чтобы выявить контакты заболевшего и изучить его возможные связи с первым случаем, который был выявлен 20 июня. Напомню, Всемирная организация здравоохранения ВОЗ признала ситуацию в Конго чрезвычайной. Стали известны подробности тяжелой автоаварии под Пилымом. Легковой автомобиль при обгоне грузовика перевернулся в кювет. 46-летний водитель Kia Ceed, пытаясь обогнать грузовик Scania, потерял контроль. Водитель и две пассажирки, которым было по 39 лет, скончались на месте. Водитель со стажем вождения 26 лет имел всего одно административное нарушение, сообщает «Комсомольская правда». При этом отмечает, что пассажирки не были пристегнуты ремнями безопасности. В ГАИ ранее сообщили, что накануне за сутки произошло 35 ДТП, 12 человек в них пострадали, четверо погибли. В 27 случаях в авариях обошлось без пострадавших. Бассейны Екатеринбурга начали закрываться на ремонт и профилактику. Так, бассейн Университетский в автобус-городке уже закрывали до 19 июня из-за ремонта на котельной УРФУ. Большинство бассейнов перестанут работать с 1 июля. Так, в Юности поплавать нельзя будет до конца месяца, 31 числа. Бассейн во Дворце молодежи будет недоступен с 1 июля по 23 августа. До осени с 1 июля и по 1 сентября закроются бассейны Верхесецкий, Динамо и Олимпиец на улице Шаумяна. Калининец на Эльмаше в июле планируют закрыть на неделю, но даты пока неизвестны. Бассейн в аквапарке Лимпопо продолжает работать. В его графике изменений пока нет, отмечает Ядин. Известный актер театра и кино Владимир Конкин стал народным артистом России. Указ подписал президент Путин. Владимиру Конкину сейчас 74 года. В кино он прославился, сыграв роль Павки Корчагина в шестисерийном телефильме Николая Мащенко «Как закалялась сталь» 1973 года. Также он сыграл Шарапова в картине «Место встречи изменить нельзя». Снимался в картинах «Романса влюбленных», «Аты-баты шли солдаты» и других. Также Владимир Конкин – актер дубляжа. Например, его голосом говорит Том Круз в «Последнем самурае» и в «Миссии невыполнима 2». Фиолетовый цвет неожиданно обрел популярность у модных инфлюенсеров в этом году. К такому выводу пришли обозреватели портала Who What Wear. Блогеры и телезвезды все чаще выкладывают снимки, на которых позируют в нарядах с минимум одной фиолетовой вещью. Самыми трендовыми сочетаниями оказались фиолетовый с желтым, а также фиолетовые с одеждой различных зеленых оттенков. Кроме того, модники назвали актуальной комбинацию фиолетового купальника с черным пляжным платьем, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.44, евро 84.17.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра понедельник, 22 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем 20-26 выше нуля.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
3: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
2: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Сын Филиппа Киркорова дебютировал в качестве модели. Мартин Киркоров поучаствовал в модном показе дизайнера Гоши Рубчинского. Подросток вышел на подиум и продемонстрировал изделия из новой коллекции бренда. На нем красовались белые штаны, яркая футболка и куртка оверсайз. Как пишет Супер, сам народный артист также сотрудничал с Гошей. Филипп снялся в фотосессии и выложил снимки в соцсетях. Поклонники удивились красоте Мартина. Они отметили, что мальчик рожден для подиума и сногсшибательных проходок. В сети написали: «Яблоко от яблоньки. Мартин великолепный. Какой же сладкий малыш. Пускай дальше продолжает заниматься моделингом. Филипп, у вас растет настоящее чудо». Отмечу, что Мартину Киркорову 13 лет. Ну а мы тоже пожелаем Мартину успехов в модельной карьере. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Твой главный план на лето. Именно так звучит сегодняшняя наша тема. У нас уже есть сообщение. Вот, например, Катя пишет. Задача на лето. Борьба с сорняками в огороде. Вдоволь наесться клубники. Вот, я вообще понимаю, вчера тоже ела. И в конце лета поехать отдохнуть и посмотреть город Санкт-Петербург.
3: А я обожаю вот что? Такое. Я просто, ну, мне нравится же такая, знаешь, легкая самоирония. Вообще обожаю ее. И я немножко подшучивать над людьми. И вот нам пишет Валькирия.
2: Валькирия.
3: Да. Но я читаю ник, может быть, а может быть, это правда имя интересно. Но мы спросим обязательно. Она пишет: мы спрашиваем, какие планы на вечер, на лето ты должен реализовать? И она отвечает: да какие планы на лето? Всегда действую без плана. Захотела похудеть, захотела набрала вес. Захотела в Сочи, захотела в Питер. Ну, типа, смысл в том, чтобы не строить.
2: Чувствовать эту жизнь. Да? Жизнь каким-то определенным моментом. А то вот это планы. Как говорится, всегда планы идут не по плану. Очень часто.
3: Тут я, знаешь, как я понял для себя о том, что я вообще никакие планы не строю. Не люблю строить планы. Ну, только если на поездку
2: какую-то. Ты можешь предварительно что-то в голове выстроить? Как без этого?
3: Нет.
2: Нет?
3: Ну, например, ну давай так, может быть, мы просто с тобой путаем масштабность, типа,
2: ну, например,
3: этих планов.
2: Допустим, вот у тебя отпуск, и ты примерно понимаешь, что хочу вот в Питер снова, например,
3: нет,
2: полететь.
3: Нет, ну это масштабная история, да,
2: ну,
3: это масштабная. Нет, нет, конкретно это да, я имею в виду локально какие-нибудь маленькие, вот ты проснул, ну, допустим, у тебя также начинается отпуск, ты просыпаешься утром и такая, не хочу никуда, и типа не идешь, да, или просыпаешься такая, хочу гулять и кофе со льдом, и такая, полетела. То есть вот именно такие планы я, конечно, не строю, ну, маленькие я имею в виду, потому что когда просыпаешься и вот чувствуешь настроение, и вот как-то идешь в его сторону.
2: А здесь есть сообщение от Анны с весьма очень грандиозным планом. Она пишет: прыгнуть с парашюта.
3: Ну, в смысле?
2: Тишина такая в эфире.
3: Ну, я такой...
2: Ну, потому что, да, прыгнуть с парашюта, это для меня это очень рискованный шаг. Ну, представляешь, прыгнуть.
3: Нет, для меня это просто рискованно. То есть я в какой-то момент жизни я хотел. Мы уже должны были лететь, ехать на съемки, типа сниматься. У меня уже даже главный редактор один из редакторов согласился со мной прыгнуть, чтобы с GoPro... Там вообще целая идиллия была по этому вопросу. Но потом я понял о том, что мне нужно работать еще все лето. И я как бы, у меня есть обязательства, которые я должен буду выполнить, а это достаточно травмоопасно.
2: Подожди, то есть ты не боишься все-таки прыгнуть с такой высоты птичьего полета свободном падении, потом раскрыв парашют?
3: Давай так, чтобы защититься от плевков в свою сторону, я же как будто сейчас, знаешь, как рассказываю, да я бы 100 раз прыгнул, просто не могу.
2: Плохому танцору ноги мешают.
3: Да, вот в этом вопросе, но это реально была история, что я как бы, как будто бы хочу, но переживаю, что это будет достаточно травмоопасно, и я не смогу выполнить обязательства, которые, ну, у меня есть, соответственно, перед людьми. Вот в таком как бы. А в ноябре ты такой уже холодно, как-то не хочется. Но...
2: А я бы прыгнула. Аня, может быть, вместе прыгнем?
3: Держимся за руки.
2: Да, могу в последние минуты все-таки развернуться и убежать.
3: Да, почему бы нет, девочки, вам это на самом деле можно.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем FM. Джем FM.
1: Твое хорошее настроение.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. Жители Крыма попросили ограничить потребление электричества из-за повреждений на электросетях, выключить кондиционеры и избыточные электроприборы, сообщил советник главы республики Олег Крючков. Ранее в Крымэнерго сообщали о частичном отключении электроэнергии в ряде районов. В Севастополе временные отключения света уже отменены. Утром сообщался о 4 погибших и 28 раненых при атаке дронов на Керченский полуостров. Еще один человек погиб из-за удара ВСУ на Керченской паромной переправе. Паромные перевозки приостановлены. Также АЗС в Крыму отпускают бензин только госслужбам, пишет газета.ру. В коллективном саду на Чусовском тракте в Екатеринбурге утром тушили мощный пожар. Сигнал поступил примерно в половине шестого утра. На площади 230 квадратных метров горели садовый дом и надворные постройки. Тушили огонь 4 единицы техники, 19 спасателей. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены только в половине второго дня, отмечает портал 66. В каком именно СНТ горел дом, не уточняется. На Чусовском тракте очень много коллективных садов. Также там несколько коттеджных поселков. Напомню, в Свердловском области снят особый противопожарный режим, но сохраняются ограничения пожароопасного сезона. Дачники обязаны соблюдать правила при обращении с открытым огнем. Одна из причин нападения подростков на водителей и пассажиров общественного транспорта в Екатеринбурге – это отсутствие кондукторов в салонах, рассказал замглавы города Александр Толкачев. Подростки распоясались из-за того, что нет старших и никто не окрикнет. А я ж матери будут рассказывать, что виноваты все, кроме их ребенка, цитирует вице-мэра портал 66. Последний инцидент случился вечером в субботу, 20 июня. Пятеро нетрезвых молодых людей начали выкручивать камеры, в салоне курить, а когда водитель сообщил, что автобус дальше не идет, напали на него с электрошокером. После драки водитель поехал в полицию. Телеведущий Дмитрий Дебров получил сотрясение мозга, сообщает издание «Супер». По его данным, он находится под наблюдением медиков, травматологии. Состояние оценивается как средней степени тяжести. Ранее Telegram 112 сообщал о том, что Дмитрий Дебров упал с лестницы в элитном московском клубе. Его госпитализировали без сознания. Бывшая жена Дмитрия Деброва, Полина, подтвердила госпитализацию отца своих детей, но пока не может навестить его, так как находится в Китае, пишет газета.ру. Курорты Турции столкнулись с рекордным падением турпотока из России. За первые полгода через аэропорт Анталии прилетело 711 тысяч россиян, на 10% меньше, чем годом ранее. Хозяева отелей готовы снижать цены на июль и август, сообщает телеграм-канал ШОТ. Ранее Российский союз туриндустрии называл Турцию, Египет и Вьетнам главными пляжными направлениями для россиян в этом году. Однако спрос на традиционные турецкие курорты снижается на фоне переориентации туристов на другие страны, в частности, на Вьетнам, который показал самый большой рост в этом сезоне, отмечает издание «Ридус». Официальный доллар 73.44, евро 84.17.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра понедельник, 22 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем 20-26 выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
6: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5 Джим ФМ.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Дэниел Рэдклифф признался, что сын не знает о его актерской карьере. Актер, известный по роли в серии фильмов о Гарри Поттере, рассказал, что маленький сын даже не догадывается о том, что его папа – звезда мирового уровня. Он и дальше собирается держать ребенка в неведении. Так он поделился с журналистами историей смешного случая. Как пишет Супер, отец и сын вместе смотрели Олимпийские игры. Рэдклифф вышел из комнаты, и в этот момент по телевизору показывали рекламу спектакля с его участием. Сын узнал родителя, но не придал этому значения. Дэниел поделился. «Он правда понятия не имеет, чем я занимаюсь. Вы поймете, что ваша работа – ерунда, когда не сможете объяснить ее ребенку. Полицейского, врача, пожарного объяснить легко. А как же объяснить актерство? Мы рассказываем истории прямо как в твоих книжках». Отмечу, что сыну актера всего 3 года. Ну а я думаю, что все впереди, и мальчик обязательно узнает о популярности своего папы. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

бы поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. В Свердловской области и в Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим. Разрешили жечь мусор и жарить шашлыки, но сохраняются ограничения противопожарного сезона. Мангалы и жаровни должны быть на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек, а в радиусе 10 метров не должно быть сухой травы и других горючих материалов. Под рукой всегда должны быть огнетушители или ведро с водой, отмечает портал 66. Место открытого огня нужно размещать не ближе 100 метров от кромки леса. Кроме того, запрещается жечь сухую траву в полях, нельзя разводить костры в лесах. 450 тысяч зрителей посетили в ночь на субботу фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге. В центре города было настоящее столпотворение. Для обеспечения прохода трамваев по проспекту Ленина их сопровождали патрульные автомобили полиции, отмечает издание «Царьград». Было трудно попасть сквозь толпу в общественный транспорт. Горожане в соцсетях жаловались на давку, в частности, из-за перекрытия тротуара на развязке Ленина 8 марта, а также на мосту всех влюбленных. Урны в центре города завалили мусором. Как сообщил мэр Алексей Орлов, после ночи музыки с улиц Екатеринбурга вывезли 180 кубометров мусора, но город привели в порядок уже к 9 утра субботы. Екатеринбургский театр «Кукол» стал обладателем национальной театральной премии «Золотая маска». Итоги подведены в Омске, сообщает Департамент информполитики региона. Номинацию «Лучший спектакль театра «Кукол» получила постановка Свердловского театра «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова. Ранее спектакль режиссера Игоря Казакова стал лауреатом фестиваля «Сибирь», «Терра Мэджика» и премии «Браво», отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Теперь к этим наградам добавилась и главная театральная премия страны. Бассейны Екатеринбурга начали закрываться на ремонт и профилактику. Так, бассейн Университетский в автозгородке уже закрывали до 19 июня из-за ремонта на котельной УРФУ. Большинство бассейнов перестанут работать с 1 июля. Так, в юности поплавать нельзя будет до конца месяца, 31 числа. Бассейн во Дворце молодежи будет недоступен с 1 июля по 23 августа. До осени с 1 июля и по 1 сентября закроются бассейны Верхесецкий, Динамо и Олимпиец на улице Шаумяна. Калининец на Эльмаш в июле планируют закрыть на неделю, но даты пока неизвестны. Бассейн в аквапарке Лим-Попо продолжает работать, в его графике изменений пока нет, отмечает Ядин. Фиолетовый цвет неожиданно обрел популярность у модных инфлюенсеров в этом году. К такому выводу пришли обозреватели портала Who What Wear. Блогеры и телезвезды все чаще выкладывают снимки, на которых позируют в нарядах с минимум одной фиолетовой вещью. Самыми трендовыми сочетаниями оказались фиолетовый с желтым, а также фиолетовые с одеждой различных зеленых оттенков. Кроме того, модники назвали актуальной комбинацию фиолетового купальника с черным пляжным платьем, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара 73.44, евро 84.17.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра понедельник, 22 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем 20-26 выше нуля. Также завтра в Рижеревде переменная, возможен дождь, до плюс 26 в Краснотуринске, до плюс 20 переменная, возможен дождь.

0: На улице все больше и больше хочется тратить денег на маркетплейсах для лета. Твои летние покупки на маркетплейсах, об этом мы сегодня с тобой разговариваем. Ну что, пришло? На что люди тратят деньги к лету-то?
1: Наташа пишет, в этом году решили с мужем свозить детей на море на поезде.
0: Так.
1: Почти трое суток в дороге. Соответственно, все покупки – это девайсы для того, чтобы как можно больше упростить путь.
0: Угу.
1: Приобрела сетку-гамак для поезда, чтобы ребенок не упал с полки. Различные развивашки, новые игрушки для дороги. Но самое необычное – это детский вожжи-поводок.
2: Это как так?
1: Муж что сначала это? Посмеялся, тоже как вы, конечно, но когда мы попробовали погулять с ребенком с этими вожжами, поняли, что это очень нужная вещь, так как детей трое, а нас двое. Ну, это такие как бы браслеты, которые, видимо, надеваются один браслетик на руку взрослого, второй на руку ребенка, и соединено все это такой пружиной. Ну, то есть, прям вы вместе постоянно ходите. Ребенок никуда от тебя не убегает.
0: Ну, ты мягко сказала, поводок. Это наручники.
1: Ну, это немножко наручники.
0: Наручники, которые тянутся.
1: Вожжи поводок детские.
0: Очень напоминает вот эту гарнитуру, которая для телефона, для зарядки, которая вот скрученная.
1: Пружина такая.
0: Да, такой провод телефонный.
1: Смешно.
0: Ну, не знаю, насколько поможет. Кстати, оказывается, гаджеты, которые используют люди для поездки куда-то, не только в поезда, но и в самолеты приобретаются. Евгения написала, у меня из последних покупок это 40 товаров для поездки на морюшко с малышом. Едем. Гамак в самолет. Там у тебя был гамак в поезд, вот гамак
2: тут
0: в самолет.
2: Самолет.
0: Очень жду, надеюсь, он мне облегчит полет. Все-таки перелет 5 часов.
2: А в самолете там как?
0: Ну, видимо, как-то устанавливается, и ребенок там может лежать к соседу. Справа,
1: к соседу,
0: соседу слева.
1: Слева и к ручной клади вот это вот вверху полка.
0: То есть такое ощущение, что, Ритка, ты уже летала
2: в гамаке.
0: Или ты лежала в гамаке. Ну, Рита у нас легкая, тебя можно и в гамаке отправить.
1: Не рассказывайте никому.
3: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
4: Твое бодрое утро – это утренняя джимнастика на Джем-ФМ.
3: Джем-ФМ.
4: В автомобиле.
3: Джем-ФМ.
4: На смартфоне и колонке.
3: Джем-ФМ.
4: Всегда и везде. Джем-ФМ.
3: Джем-ФМ.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Jam FM 102.5. Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Джиган учит сына боксировать. Рэпер продолжает наслаждаться досугом с детьми. Как пишет Супер, после развода артист стал больше проводить время с младшими – Майей, Леей и Давидом. Это очень умиляет всех поклонников. Недавно Джиган выложил в сеть видео, в котором он показывает, как занимается боксом вместе с сыном. На кадрах видно, как Давидик старается держать удар. Многие фанаты отметили, что в будущем мальчик может стать известным мировым боксером. А папа подает ему отличный пример. В сети написали: «Какой Денис умничка, воспитывает настоящего мужчину. Мальчика должен воспитывать папа. Давид – настоящая машина, у него большое будущее». Отмечу, что Джиган развелся с Оксаной Самойловой весной этого года. Помимо Давида у пары подрастают еще 3 дочки. Ну а мы тоже верим в Давидика. Будущая звезда бокса. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Новости на Jam.FM.
1: Здравствуйте. В Свердловской области и в Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим. Разрешили жечь мусор и жарить шашлыки, но сохраняются ограничения противопожарного сезона. Мангалы и жаровни должны быть на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек, а в радиусе 10 метров не должно быть сухой травы и других горючих материалов. Под рукой всегда должны быть огнетушители или ведро с водой, отмечает портал 66. Место открытого огня нужно размещать не ближе 100 метров от кромки леса. Кроме того, запрещают жечь сухую траву в полях, нельзя разводить костры в лесах. 450 тысяч зрителей посетили в ночь на субботу фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге. В центре города было настоящее столпотворение. Для обеспечения прохода трамваев по проспекту Ленина их сопровождали патрульные автомобили полиции, отмечает издание «Царьград». Было трудно попасть сквозь толпу в общественный транспорт. Горожане в соцсетях жаловались на давку, в частности, из-за перекрытия тротуара на развязке Ленина 8 марта, а также на мосту всех влюбленных. Урны в центре города завалили мусором. Как сообщил мэр Алексей Орлов, после ночи музыки с улиц Екатеринбурга вывезли 180 кубометров мусора, но город привели в порядок уже к 9 утра субботы. Екатеринбургский театр «Кукол» стал обладателем национальной театральной премии «Золотая маска». Итоги подведены в Омске, сообщает департамент информполитики региона. Номинацию «Лучший спектакль театра «Кукол» получила постановка Свердловского театра «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова. Ранее спектакль режиссера Игоря Казакова стал лауреатом фестиваля «Сибирь», «Терра Мэджика» и премии «Браво», отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Теперь к этим наградам добавилась и главная театральная премия страны. Бассейны Екатеринбурга начали закрываться на ремонт и профилактику. Так, бассейн Университетский в автозгородке уже закрывали до 19 июня из-за ремонта на котельной УРФУ. Большинство бассейнов перестанут работать с 1 июля. Так, в юности поплавать нельзя будет до конца месяца, 31 числа. Бассейн во Дворце молодежи будет недоступен с 1 июля по 23 августа. До осени с 1 июля и по 1 сентября закроются бассейны Верхесецкий, Динамо и Олимпиец на улице Шаумяна. Калининец на Эльмаш в июле планируют закрыть на неделю, но даты пока неизвестны. Бассейн в аквапарке Лим-Попо продолжает работать, в его графике изменений пока нет, отмечает Ядин. Фиолетовый цвет неожиданно обрел популярность у модных инфлюенсеров в этом году. К такому выводу пришли обозреватели портала Who What Wear. Блогеры и телезвезды все чаще выкладывают снимки, на которых позируют нарядах с минимум одной фиолетовой вещью. Самыми трендовыми сочетаниями оказались фиолетовый с желтым, а также фиолетовые с одеждой различных зеленых оттенков. Кроме того, модники назвали актуальной комбинацию фиолетового купальника с черным пляжным платьем, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара 73.44, евро 84.17.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: На завтра понедельник, 22 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17, завтра днем 20-26 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской С-200 тоже переменная, возможен дождь, до плюс 26.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л-266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Джем FM. 102,5.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Джем FM.
5: Привет, Том Холланд косвенно подтвердил свадьбу с Зендеей. Актер косвенно подтвердил, что женился на звезде. Отвечая на вопросы шумихи вокруг сгенерированных нейросетью свадебных фото, актер обронил фразу, которую многие расценили как признание. Он прокомментировал: «Нет, мне не пришлось рассылать родным сообщения про эти снимки. Они все были там». Когда журналист уточнил, что не знал о состоявшейся свадьбе, Холланд твердо отрезал. Он добавил: «Это все, что вы от меня услышите по этому поводу». Том не стал развивать тему свадьбы, зато тепло высказался о партнерше и их отношениях. Он отметил, насколько ценно иметь опору, которую дает их союз. Ну а я отмечу, что пара вместе с 2017 года. Ну а лично я думаю, что эти двое уже давно поженились. Просто вводит журналистов за нос. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: Джем FM.
1: Твое хорошее настроение.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 22 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 17, завтра днем 20-26 выше нуля. Также завтра в Рижеревде переменная, возможен дождь до плюс 26, в Краснотуринске до плюс 20, переменная, возможен дождь.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Жена Тимура Хайдарова отреагировала на критику после 11 пластических операций. Супруга известного пластического хирурга Светлана Сильваши публично отреагировала на шквал критики своей внешности. В личном блоге она открыто призналась, что за свою жизнь перенесла 11 пластических операций. При этом большую часть вмешательств выполнил ее супруг. Светлана, которая также является многодетной матерью, не стала оправдываться перед хейтерами, а прямо подтвердила факт многократного обращения к пластической хирургии. В числе проведенных процедур – ринопластика, увеличение груди, а также липосакция. Она призналась, что ее порой сравнивают с куклой и даже называют безликой, приписывая ей глубокие комплексы. В личном блоге она написала, цитирую, «Да, я перекроенная, да, я не такая в жизни. Займитесь собой, своей жизнью, своей красотой, пусть даже перекроенной. И жизнь вам станет гораздо легче и добрее, и веселее, наверное». Да уж, воздержусь от комментариев. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 22 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 17, завтра днем 20-26 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь, до плюс 26.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики, группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Катя Кабак игнорирует свадебные суеверия. Актриса счастлива в отношениях с телеведущим Тимуром Родригезом. Недавно стало известно, что он сделал ей предложение. Пара активно готовится к свадьбе. Как выяснилось, невеста не верит в свадебные суеверия. Она считает, что они отравляют разум человека и мешают спокойно жить. К тому же это своего рода возвращение к прошлым устоям, от которых нужно избавляться представителям нового поколения. Она поделилась. «Если жить по этим суевериям, мне кажется, можно сойти с ума. Поэтому в том числе по поводу того, что жених не должен видеть заранее платье, у меня нет никаких странных предупреждений. Поэтому некоторые платья я давно уже показала». Как пишет Супер, Катя лично подбирает и образ для жениха. В процессе подготовки к торжеству она столкнулась с целым рядом запретов. Например, узнала о примете, согласно которой на свадьбе не стоит быть в раздельных вещах. А может, Катя и права. Желаем ей терпения. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 22 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем 20-26 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка
1: на Джем ФМ.
0: Настроение
1: на Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение на Джем ФМ.
1: Джем

0: Хорошее настроение.
1: Под музыку Jam FM.
0: Jam FM.
1: Jam.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

встретимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Jam FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах